от Манчжурии и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, вторник. Да. Вторник на календаре. Какое-то там число?
0: 21.
1: Да, уже 21. Обалдеть, время летит.
0: Кстати, кто не был на улице, там ветер такой приятный, уже не обжигает. Девочки, очень приятная погода на самом деле сегодня.
1: Не знаю, я была только что на улице.
0: Не почувствовала?
1: Но все равно горячий такой. Может,
0: реально?
1: У тебя настроение сегодня такое?
0: Нет. Я даже пыталась сториз заснять, у меня не получилось. Именно когда я снимала сториз.
1: Температуру хотела передать?
0: Я хотела передать, вот как у меня волосы развиваются, и мне не жарко, меня не обжигает. Не получилось. Потому что именно вот когда, как ребенок, когда снимаешь его, начинает такой молча сидит, уже ничего интересненького не делает. Так вот и с ветром то же самое
1: сегодня
0: было.
1: Видимо, этот ветер, как ребенок, просто замолчал и обиделся, потому что сейчас ветра на улице нет.
0: Сглазило, получается. А ну-ка вернись, верните мне мой ветер.
1: Ну, ветер, не ветер, вернем мы или не вернем воздуха, сейчас мы тебе подкинем, все нормально будет.
0: Не надо, мне воздуха хватает в жизни, знаешь.
1: Что же касается нашей работы, мы, как обычно, не с пустыми руками пришли к вам на эфир. У нас призы, подарки, денежки, все это для вас.
0: Да, ну и, конечно же, друзья, переходите на наш сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте, в телеграм-канал Радио НС. Мы не устанем говорить о том, что там идет прямая трансляция, вы можете зайти туда и посмотреть на нашу прекрасную студию. Мы вам машем. Да. Я не знаю, сколько у вас там человек, вы нам тоже отпишитесь. Ну и мы начинаем. Всем классного вторника.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Ну куда же мы без крутого настроя? Именно с этой рубрики мы начинаем наше утро, потому что это рубрика, где мы слушаем прикольные треки, которые именно по вашим голосам будут известны в конце. То есть, вернее, мы слушаем треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист. Вот. Все зависит от ваших голосов.
1: Да, известно будет в конце месяца, потому что мы будем подводить итоги, взвешивать все ваши за и против. Ну а все это происходит в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому переходите туда срочненько, подписывайтесь.
0: Сегодняшний трек я, если честно, не слушала.
1: Прикольный трек, электронная музыка в жанре Deep House, Lo-Fi и Chill Electronic. Kima Sounds исполнитель, а сама песня называется Rice Slow. Rice Slow это типа, ну, делай медленнее.
0: Что-то рис? А, я думала, что-то с рисом связано. Типа, там меньше огонь поставь, типа, плов не сгорел.
1: По-моему, кто-то завтракать хочет. Пойду сейчас наливать кофе. Ну, а вы голосуйте в нашем телеграм-канале Радио НС. Там появится и песня, и голосовалка, и еще хэштег месяца июль 2026.
0: Все, погнали. Да. Любой каприз, как говорится.
1: Давай.
0: Вот.

0: значения.
1: И на медленном огне рис готовься. И будет все.
2: Это личный совет от Лимби Мартина.
1: Замечательно, да. Ну и, конечно же, переходите в наш телеграм-канал Радио НС. Там трек уже висит. Голосовалка тоже. И все зависит от ваших голосов. Возьмем в эфир этот трек или же нет. Ну а мы убираем уже этот трек. В следующем месяце уже будем проверять ваши голоса. Ну а мы, конечно же, продолжаем утреннее шоу «Беш». И впереди я расскажу, женщин с каким знаком зодиака замуж зовут чаще, чем других. Вот.
0: Давай.
1: Не пропустите.
0: Послушаем. Шоу «Беш».
3: На радио МС.

0: 7:16 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И, девочки, мальчики, сейчас кое-что интересненькое я вам расскажу.
1: А, давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы меня спрашивали, я отвечаю. Женщин с каким знаком зодиака зовут замуж чаще, чем других?
1: Так.
0: Астрологи, значит, составили такой рейтинг, и, по их мнению, чаще всего замуж зовут раков. Девочки на первом месте именно раки. Говорят, что они создают такой уют, что из дома просто не хочется уходить.
1: Интересно.
0: Дальше у нас в списке идут скорпионы, которые буквально очаровывают одним своим взглядом и обволакивают своего партнера.
1: Прикольно.
0: И замыкают тройку.
1: Кто?
0: Представьте себе, рыбы.
1: О-о-о.
0: Можно, пожалуйста, не надо? Нежные, заботливые, умеющие поддержать в любой ситуации. Мне так. Вот интересно, совпало? Или это астрологи снова все придумали?
1: Не знаю. Скорпионы, раки, девочки, отзовитесь.
0: Да,
1: рыбка наша
0: мы
1: вот
0: против.
1: Недовольна. Да.
0: Мы против, девочки. Но знаете, девчата, если вдруг кто-то расстроился и не услышал свой знак зодиака в этом списке, то не переживайте. Возможно, ваш астролог просто сейчас в отпуске, где-то на Мальдивах. Знаете, косточки греет, потом приедет, все вам по-новенькому разложит.
1: Конечно.
0: Да? И уберите рыб.
1: Пусть набирается сил.
0: Да, рыб уберите.
2: Спроси у Лимы.
1: Но впереди у нас гороскоп для всех знаков зодиака. Не пропустите.

0: 7:23 в Казахстане, на календаре 21 июля, вторник, и прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, овны, порой одна закрытая дверь избавляет от длинной дороги, которая бы все равно никуда не привела. Сегодня это станет особенно очевидно.
0: Тельцы, вещи, сделанные с душой, всегда ощущаются иначе. Сегодня именно качество, а не количество, подарит чувство удовлетворения.
1: Близнецы, разговор не обязан менять жизнь, чтобы оставаться в памяти. Иногда хватает одной точно найденной фразы.
0: Раки, чужая спешка не повод менять собственный ритм. День хорошо чувствует тех, кто не соревнуется с чужими часами.
1: Львы, настоящее уважение редко приходит вместе с шумом. Оно появляется тихо, зато остается надолго.
0: Девы, взгляд, свободный от привычных ожиданий, способен заметить возможности там, где раньше виделись только рамки. И это, кстати, уже сбылось у меня.
1: Да?
0: Да.
1: Классно, расскажешь?
0: Да, вот за эфиром.
1: Весы, некоторые решения становятся красивыми именно потому, что принимаются сердцем, а не желанием все просчитать.
0: Скорпионы, привычка хранить все внутри, иногда похожа на тяжелый чемодан. Сегодня особенно легко понять, что часть этого груза уже не ваша.
1: Стрельцы, самые запоминающиеся открытия, нередко случаются совсем рядом, там, куда обычно не смотришь дважды.
0: Козероги, настоящий порядок начинается не на рабочем столе, а в мыслях, которым больше не приходится спорить друг с другом.
1: Водолеи, не каждая идея обязана становиться проектом, некоторые существуют лишь для того, чтобы сделать мир чуть шире.
0: Рыбы, счастливые дни редко предупреждают о своем приходе. Их узнают только вечером, когда вдруг появляется желание улыбнуться без всякой причины.
2: Шоу «Бес» на радио МС.

0: я думаю, уже к этому времени вы уже, друзья, все проснулись и готовы услышать от нас сегодняшнюю тему «Нихабара». «Нихабар» — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И даже если вы еще вроде как и поднялись, а вас не разбудили, вы давайте разбуждайтесь, да. потому что тема «Нихабара» у нас сегодня интересная.
0: Да.
1: Расскажите нам, пожалуйста, как вы называете свою машину. Ну или, может быть, у вас не машина, может быть, у вас другой транспорт, типа самокат, например, электрический.
0: Да.
1: Или там, я не знаю, на велосипеде вы, например, ездите на работу. Вот расскажите.
0: Может, у вас свой автобус. Тоже интересно.
1: Кстати, да. Может быть, зелок какой-нибудь свой или КамАЗ вообще.
0: Да, да, да.
1: Давайте рассказывайте,
0: да,
1: как вы знакомьте. Называете
0: свой транспорт. Мы же на вас компромацию собираемся также, продолжаем.
1: Давно не собирали, да, поэтому надо обновлять информацию. Присылайте свои сообщения 775-106-2011.
2: На радио МС.
1: А еще через пару минут мы расскажем, как выиграть два билетика на дискотеку 90-х.

0: что, ребятки, есть у нас классные билетики на мероприятие, на тусовку, которое состоится уже 7 августа, в пятницу, в Алматы. И будет она посвящена вот известным трекам 90-е.
1: Да, вы можете там потанцевать, послушать хорошую музыку, поучаствовать в конкурсах. И, кстати, тому, кто придет в костюме в стиле 90-х, будут призы и подарки.
0: Ух ты!
1: Так что давайте, welcome. И у нас как раз есть 2 билетика, вы можете туда попасть.
0: Да, поэтому прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, и нам нужны 2 участника. В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бешбеш» на радио МС.

0: пою.
1: Голосовые связочки разминаем.
2: Выключать себе микрофон.
1: Нет, нет, вдруг нам придется с тобой просто подпевать нашим сегодняшним участникам, тем, кто будет бороться за два билетика на вечеринку 90-х в стиле Евроден 7 августа в Алматы.
2: И у нас есть два участника, давайте с ними знакомиться. Это Аман из Атырау. Аман, доброе утро.
1: Доброе утро, Аман.
3: Доброе утро.
2: Аман такой суровый атырауский парень, когда мы ему сказали, что билеты на Алматы, он сказал: «Я знаю, я понял».
1: Так, отлично. Есть у нас Андрей из Алматы, но тут классический. Привет, Андрей.
2: Привет, Андрей.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Мальчики, почему вас так плохо слышно? Возьмите, пожалуйста.
1: Как будто громкую связь не отключили.
2: Да, отключите, пожалуйста, громкую связь, если вам не сложно. Нам будет приятно, а вы будете
1: Даже если вам сложно, вам все равно не придется отключить. Уж таковы правила.
2: Аман, Андрей, дайте обратную связь.
4: Так, у меня все выключено.
1: Вот, вот теперь мы Андрея хорошо слышим. Аман, как у тебя со связью?
4: Да, я тоже выключил.
1: Так, ну хорошо, будем надеяться, что связь нас не подведет, и вы сможете блеснуть своими вокальными данными. Ну а наши прекрасные радиослушатели побегут за вас голосовать в наш телеграм-канал Радио НС.
2: Угу. Первым у нас был на рандоме Аман. Аман, сразу после гонга, сразу же начинай петь.
5: Я тебя зимою встретил, в белой шубке ты одета, как Снегурочка из сказки той. Я смотрел, как ты гуляла, как на танцах танцевала, как ребятам отвечала «нет». Полюбил тебя я, сна теперь не знаю, подойти к тебе все ближе, так желаю. Все хожу, страдаю.
1: Записана такая.
5: О тебе одной мечтаю. Подойти к тебе все ближе.
2: От души, видишь?
5: Не решаюсь.
2: Аман, благодарим тебя за исполнение. Молодец, умничка.
1: Мы такую песню, правда, не слышали, но звучала она потрясающе.
2: Да.
1: Андрей, ну теперь твоя очередь ответить Аману и вступить в эту битву.
6: Как капли дождя по мостовой, уезжай сегодня, но не со мной. Стук-стук каблучков, словно время назад, разошлись, кто виноват. Может, это я, может, это ты. Может, это ты. Может быть, любовь, не узнали мы. Ласковая моя, нежная, руки твои держу, слов не нахожу. Ласковая моя, любимая, были мы с тобой, кто всему виной. Ласковая моя.
1: Парни, у нас скажите, парни сегодня безудержные просто.
2: Скажите, что за львица-тигрица вас с утра обидела и сердце вам разбило? Вы что такие грустные песни поете?
1: Ну, такие лирические, романтические.
2: Лирические, романтические. Любовь, да, у них, наверное,
1: сейчас
2: полыхает.
1: Мне кажется, из-за Андрея вообще чай вдвоем распался, понимаешь? Они просто как услышали, как он поет «Ласковая моя», да, они такие: «Все, мы тут не конкуренты».
2: Пусть Амана берет с собой и идет на гастроли вместо нас.
1: Точно. Ну, а мы все дружно вместе с вами идем сейчас в наш телеграм-канал «Радио НС», потому что есть уже голосовалка, и именно вы, дорогие радиослушатели, каждый ваш голос решает, кому достанутся билетики на крутое мероприятие.
2: Аман, Андрей, далеко не уходите, потому что итоги-то будем вместе подводить в эфире Радио НС.

0: пою.
1: Друзья, что вы там делаете? Голосуете? Телеграм-канал нужно зайти, подписаться. И, конечно же, под последней голосовалкой оставить свой голос, потому что именно благодаря вашим голосам мы сегодня узнаем, кому достанутся два билетика на вечеринку в стиле 90-х.
2: Аману или Андрею, парни, еще раз доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. У нас тут в комментариях пишут, а вот песню второго участника я пел своим девушкам, бывшим, естественно.
1: Уже в статусе бывших, интересно.
2: Да, но нотки ностальгии в ком-то все-таки пробудили своими замечательными лирическими песнями, ну и вообще комментариев тоже достаточно много. А время тянуть мы больше не можем, и поэтому голосовалку нужно останавливать. Обновляю я результаты и вижу, что сегодня со счетом 31-69 побеждает Аман из Атырау.
1: Аман, браво!
3: Ура!
1: Мы тебя поздравляем, два билетика на вечеринку в стиле 90-х, которая пройдет 7 августа в Алмате, достаются именно тебе.
2: Мы тебя ждем, приезжай, мы тоже будем на этом мероприятии, можно будет с нами лично познакомиться, поболтать, сфотографироваться тоже.
1: Потанцевать.
2: Конечно, ну и попеть, я думаю, тоже получится однозначно. Да. Поэтому за эфиром мы тебе расскажем, как ты получишь свои билетики.
1: Ну, а Андрюша, ты не расстраивайся, у нас есть еще билетики, возможно, тебе еще раз повезет попасть к нам в эфир. Договорились?
3: Да, все, спасибо.
1: Все, отлично. А Ману мы за эфиром расскажем про кружочек еще, чтобы он снял.
2: Точно, да? Точно.
1: Ну, а мы продолжаем. Доброе утро.
2: Доброе утро.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Восемь часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко.
3: Всем доброе утро, друзья. Ну что, много чего интересного в этом часе вас также ждет?
2: Да, впереди у нас целых два часа эфирного времени. И, конечно же, в ближайшее время я вам расскажу кое-что интересненькое.
3: Так.
2: Мы поговорим о том, какие ошибки чаще всего совершают люди во время жары.
3: О, очень полезная информация. А также в этом часе послушаем «Код судьбы» от Джазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и ваши голосовые сообщения мы с удовольствием будем слушать в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, пожалуйста, друзья, расскажите, как вы называете свою машину, свою ласточку. Будет интересно послушать.
2: Ну, а еще в этом часе 20 литров бензина для ваших ласточек мы тоже обязательно разыграем в игре «Пит-стоп».
3: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате у нас сегодня 5000 тенге, потому что вчера из Уральска девушка по имени Асемгуль забрала 15 тысяч тенге.
2: Ай, какая молодец, Асемгуль.
3: Ну, на вкусняшки, на вкусняшки.
2: Да, точно, я вспомнила. Ну и, кстати, каждый из вас прямо сейчас может окунуться в радийную атмосферу и заглянуть в нашу студию. Проходите на сайт ns.kz в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Везде идет прямая трансляция.
3: Мы вам машем, друзья, машем. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: что, ребятушки, 8.08 показывают часы, а в городах Казахстана уже невероятно жарко.
1: Да.
0: И именно поэтому мы обсудим ошибочки.
1: В 7 утра я пришла радостная, что ветерок, а нет, показал. Нет, был ветер, я вам отвечаю, был ветер.
0: Секундочек 30 он был, а сейчас уже все, его нет. Ну и, в общем, самые главные ошибки, которые мы с вами, господа казахстанцы, да и не только казахстанцы, все-таки делаем в такую погоду.
1: А ну-ка.
0: В общем, многие считают, что если нет жажды, значит, организму хватает жидкости, но оказывается, это не так. Кардиолог говорит, что часто такую ошибку совершают пожилые люди, потому что с возрастом чувство жажды, оно притупляется, и обезвоживание может развиться прямо-таки незаметно. Поэтому пейте, пожалуйста, все больше воды. При этом следующая ошибка – это думать, что жара опасна только для пожилых людей. Она опасна не только для пожилых.
1: Не только для нас.
0: Это не так. В группе риска абсолютно все, особенно те, у кого есть какие-то хронические заболевания, сердечно-сосудистые, диабет, болезнь легких, ожирение, беременные, маленькие дети и те, кто открыты на работают
1: на открытом
0: воздухе. Да. Вот, тепловое истощение, тепловой удар может получить даже молодой и здоровый человек, находясь какое-то время под солнцем. Далее, некоторые грешат тем, что, оказывается, отменяют самостоятельно какие-либо таблетки, особенности от давления, потому что у многих от жары, оказывается, давление понижается, и они поэтому перестают пить таблетки. Но самостоятельно этого делать нельзя, потому что наш организм тоже привыкает к определенным дозировкам, и кардиологи говорят ай-яй-яй-яй-яй. Поэтому не игнорируйте скачки давления. Если вдруг стало плохо, все-таки вызовите скорую.
1: Так.
0: Ну и самый важный нюанс, которым мы все, мне кажется, грешим. Не терпите, что плохое самочувствие само пройдет. Не думайте об этом, оно может не пройти. Пейте воды побольше. Старайтесь находиться в прохладном месте. Если вдруг на улице вам стало где-то нехорошо, зайдите в какой-то торговый центр, в метро, я не знаю, куда-то, в какое-то место, где может быть прохладно. И если вам не станет легче через 15-30 минут, то все-таки обратитесь к врачу, потому что это уже может быть не только обезвоживание и не только тепловой удар.
1: Ой, сколько еще ждать это? Когда уже жара спадет, а? Кто-нибудь знает?
0: Пусть лето не кончается, ну, пожалуйста.
1: Ну, не жару уже,
0: пейте воду и все, и
1: сидите,
0: надевайте кепки.
1: Кстати, с удовольствием посидела бы под кондиционером дома, но нам отключают свет на весь день. Что происходит?
0: Сиди в студии, у нас работает кондиционер.
1: Вот какая ты хитрая!
2: На радио МС. Сейчас, секундочку, блинкин кереме.
3: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
2: МС Радиус Нагазов. МС Радиусом ТикТок Тан, Инстаграм Нан, Телеграм Нан, Таувалда, Жанал Тадан Хавардарвол, Жильдели Ротувал, Кумульки Индугутер. МС Радиуса.

0: Вставать в 7 утра легко. Главное подобрать правильный часовой пояс.
1: Я встаю в 7 утра, мне легко.
0: Шоу «Беш» на радио НС.

0: друзья, вы, наверное, заждались. «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой. Прямо сейчас мы с вами послушаем. Ну а сегодня вторник, 21 июля. Наш эксперт-нумеролог прямо сейчас в эфире Радио НС.
1: «Код судьбы» на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 21 июля, вторник. Сегодня день открывает хорошие возможности для общения и обучения. Любая новая информация, случайная встреча или разговор могут подсказать интересную идею или помочь найти решение проблемы, которая давно вас беспокоит. И если у вас есть какое-то затянувшееся дело, желательно закончить его до 23 июля. Если вы также планируете обращаться в государственные органы, заниматься юридическими вопросами и оформлять документы, уделите внимание деталям. Ретро-Меркурий еще не завершил свое влияние, поэтому внимательно проверяйте даты, цифры, условия договоров. Во второй половине дня хорошо строить планы на ближайший месяц и обсуждать их с близкими. Ну а я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. Впереди рубрика «Нехабар». Там мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем, как же вы называете свои машинки,
0: так,
3: или какой-то другой транспорт.
0: Ну, у меня нету машины.
3: Ну, ты можешь называть мою машину.
0: А твоя машина? Твоя машина – это уф, огонь, детка.
3: Спасибо.
0: Уф. Если вы, друзья, увидите машину Ксении, вы также отреагируете.
3: Спасибо большое. Уф. Ну, самое интересное, что вот эту последнюю машину я не называю, ну, типа, никак.
0: Да?
3: Ну, вот почему-то да. Нету у меня какого-то там уменьшительного ласкательного имени. Может быть, мы еще просто слишком мало времени вместе, да, всего полгода. Вот. Но предыдущую машину я всегда нежненько называла «Иксик».
0: Ага. Вот. Ну, прикольно. Ну,
3: потому что «Икс-5», поэтому был «Иксик».
0: Давайте все вместе дружненько придумаем имя машине. Да.
3: Да, у меня серый Дипал, ребятки, если есть мысли.
0: Я бы назвала «Нельзя», да?
3: Нельзя. Нет, нельзя. Вот. То, что ты начала говорить, нет, нельзя, тем более. Okay. Ну, в смысле, мы с тобой так можем называть, но не в эфире.
0: Хорошо. А вы, друзья, как вы называете свои машины, свою машинку? Расскажите, пожалуйста, очень интересно будет послушать. Может быть, Ксения вдохновится и тоже как-нибудь назовет свою машинку.
3: Вполне,
0: и будет тезка.
3: Вполне.
0: Тезка будет. 8-7-7-5-106-2-0-11 наш WhatsApp номер.
1: Шоу «Бэш» на Радио МС.

0: хабар, родной.
1: А ты видишь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Ну что? Давайте послушаем голосовые сообщения, а вы, друзья, если вдохновитесь и тоже захотите чем-то поделиться, то присылайте по номеру 775-106-2011 свои голосовые.
4: Мы сегодня обсуждаем то, как же вы называете свои машинки. Рассказывайте.
3: И первое голосовое к этому часу. Давай.
5: Привет, Радио Неспрессо, шоу-бизнес, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
3: Спасибо.
5: А свою машину называют «Чевролет». Это благодаря одному шоу, которое на Ютубе идет там. Про батьков. Вот как раз я, Серега, езжу на «Шевролете». Там Серега на своем «Шевролете». Вот, я теперь тоже я «Шевролет» называю. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
4: Прям стало интересно, да. Может, там народ еще фоточки свои в телеграм-канале Радио НС поскидывает. Позакидывайте в голосовалку туда, в чат, мы все посмотрим.
3: Да, давайте сейчас мы пост выложим, и прям под ней будете выкладывать. Под ним будете выкладывать фотографии своих красоток. Идем дальше.
6: Ну, а я свою «Фронтеру» ласково зову «Пантеры».
3: Ух, как.
6: Пусть не черный, и ее цвет грациозней просто нет.
4: Как по мне, так «Опель» должен быть красный. Красная,
3: да?
4: «Пантера».
3: В машинах не разбираюсь, к сожалению. Мы идем дальше.
7: Здравствуйте, девочки.
3: Здравствуйте.
7: Мое транспортное средство я называю ласково «Крокодил».
4: Ого, ласково.
7: Он зелененький, огромный. А некоторые скользкие, неприятные личности называют его почему-то мусорным баком.
4: Ай-яй-яй-яй-яй, потому что они сами, наверное, внутри как помойка, поэтому во всем видят
3: не
4: тоже мусорные баки.
3: Крокодилчика. Да. Идем дальше.
8: Доброе утро, девчата. Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
8: Доброе утро, шоу-бич. Я называю свои машины, один называю «Кабан», а вторую называю «Грантышка». Иногда даже песни пою своей «Гранте».
3: Ну-ка.
8: Здравствуй, Гранта. У меня все хорошо. Здравствуй, Гранта.
3: Веселая песня.
4: Интересно, да.
3: Здравствуй, Гранта.
4: Идет такой человек в машине. Да. Здравствуй, Гранта.
3: Класс.
9: Привет, страна. Привет, Радио НС.
3: Привет.
4: Доброе
9: привет
4: утро.
9: Родным павлодарцам. Я называю свой автомобиль «Фюрер». Немецкий надежный «Фюрер» Volkswagen.
3: Классное имя у вашей машинки. Идем дальше.
10: Доброе утро. Я свою машиночку называю «Креточка-кареточка».
4: Мне нравится. Неплохо.
11: Доброе утро, страна.
4: Доброе утро.
11: А вот я свою машинку, то есть нашу машинку с мужем называю «Ласточка».
3: «Ласточка».
4: А «Ласточек» у нас, наверное, будет больше всего сегодня.
3: Очень. Вот как раз-таки подтверждение.
12: Доброе утро, девочки. Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
12: Я свою машинку любимую называю «Ласточка». Она у меня «Мазда», и в значке такая летящая птичка.
4: Прикольно.
12: Очень люблю. И почему-то эта машинка у меня «Ласточка-девочка». А до этого был «RAV4», был «Пацанчик». Я его так и называла. «Пацанчик».
3: «Пацанчик».
12: Всем добра.
4: Ласточки из разных городов могут объединяться, например, дружить.
3: И взлететь.
4: Ласточковыми семьями.
3: Интересно.
13: Доброе утро, шоу-беш. Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, девочки.
4: Доброе утро.
13: Ну, с начала момента владения транспортным средством у меня только третья машина, я не так часто менял. Первая это был «Субарик». Это была моя «Ласточка». Потом «Митсубиси Паджеро» трехдверка. Это был «Ослик». И сейчас тоже «Митсубиси Паджеро» уже пятидверка.
4: И
13: это
4: шаг.
13: У меня карета, которая возит не только меня, но и всю мою семью.
3: Заслуживаю.
13: Всем прекрасного дня.
3: Интересно. Интересно, по какому принципу? По какому принципу вы называли свои машины? Тоже интересно. Если есть что сказать, то, пожалуйста, тоже расскажите. 8775-106-2011 наш WhatsApp номер.
0: Не хабар, родной.
4: Ну и далеко не расходимся. Впереди расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина для ваших ласточек, для ласточек ваших супругов, для вашего осликов семейства, ваших. Для осликов.
1: Кто еще? Крокодильчиков.
0: Для карет, для крокодильчиков, да. Все это в нашем эфире прямо сейчас, потому что впереди игра «Пит-стоп», и мы готовы принимать ваши заявки.
1: Да, и «Иксик», если у вас есть, тоже, пожалуйста, пишите свои заявки по номеру 775-106-2011. Нам, как всегда, нужны два человека, два участника.
0: Ну и в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: Да, друзья, 20 литров бензина приблизились к нам максимально. Они вот прямо-таки попахивают. Попахивают в нашей студии и говорят с нами, чтобы мы их сегодня отдали.
3: Да, и у нас есть как раз-таки два участника, которые будут бороться, отвечая на наши вопросы. Это Максим из Усть-Каменогорска. Максим, доброе утро.
2: Доброе утро, Макс.
4: Доброе утро.
3: Привет.
4: Доброе утро всем.
3: И Александр из Алматы с нами. Александр, доброе утро.
2: Саш, доброе утро.
5: Всем привет, здравствуйте.
3: Ну и давайте в тему поддержки нашего сегодняшнего Нехабара расскажите, как называете вы свои машинки, Максим?
4: Я называю свою машину «Моя лошадка», потому что она помогает мне для работы.
3: А какого цвета твоя лошадка?
4: Синего.
3: Синяя лошадка.
2: Синяя лошадка. Неплохо, неплохо звучит, как будто ставки делаешь.
3: Точно.
2: Ставлю на синюю лошадь. Так, ладно, Сань, а у тебя что с машиной?
5: Ну, у меня серый Митсубиси. Зову Муся.
3: Муся? О,
2: синяя лошадка против серого Муси.
3: Да, я почему-то серой Муси хочу почему-то сказать. Серая Муся.
2: А у тебя мальчик или девочка, Сань, машина?
5: У меня?
2: Да.
5: Девочка.
3: Тогда серая, да, я просто чувствовала этот вайб.
2: Тогда это, получается, Лимины фавориты, серая Муся, а у меня синяя лошадь.
3: Синяя лошадь.
2: Все,
3: ну что, а прямо сейчас мы с вами играем, у нас три вопроса для вас готовы, все они числовые, ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному, ну и в конце узнаем, синяя Муся заберет, серая Муся или же серая лошадь.
2: Синяя лошадь.
3: До свидания.
2: Лима скрестила.
3: У меня не только топографический кретинизм, как вы поняли, да? Ну,
2: все, что поделаешь. Мы отвлеклись, да, ребят.
3: Ведущая, которую вы заслужили, друзья.
2: Так, ребятки, короче, мы на своих лошадях и мусях сегодня решили выкатить по Яндекс.Картам и поедем мы с вами на машине из Костанай в Уральск. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Макс, как ты думаешь?
4: Где-то 800.
2: 800. Ответ принят. Сань, твой ответ?
5: 850.
2: 850. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Я обожаю, когда так осторожничают. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а на Яндекс такси за сколько мы поедем из Костанай в Уральск? Саша?
5: На Яндекс такси, ну, где-то 15 тысяч.
3: 15 тысяч. Твой ответ принят. Максим?
4: 50 где-то.
3: Хорошо. Твой ответ тоже принят, и мы идем дальше.
2: Слушайте, а что это вот мы с вами такие мажоры на машинах? Mm-hmm. Такси пешком пойдем из Костанай в Уральск. Конечно, а что нам вообще, что нам вот это вот все? Короче, скажите, пожалуйста, сколько шагов мы с вами нашагаем согласно Яндекс.Картам, если пойдем пешком из Костанай в Уральск? Максим, как ты думаешь?
4: 10 тысяч шагов.
2: 10 тысяч, ответ принят. Саш, твой ответ? Саша!
5: 15 тысяч.
2: 15 тысяч. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Осторожничали, конечно, сегодня максимально, насколько могли, и поэтому ответы получились забавными. Но теперь возвращаемся к тому, что если мы на машине едем с вами из Костанай в Уральск, согласно Яндекс.Картам, нам нужно преодолеть 1250 километров. И здесь Саша оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: 1-0. Второй вопрос у нас звучал так. Сколько стоит наша поездка на Яндекс.Такси из Костанай в Уральск? Правильный ответ, мальчики. 184 тысячи 650 тенге. Здесь у нас был ближе Макси. Ой, что у нас такое?
2: Аплодисменты.
3: Почему гонг
2: надо,
3: у нас пошел? У нас так, сейчас так. Аплодисменты звучат в честь Максима. Браво.
2: 1-1. Вы, конечно,
3: обожаю.
2: Капец, в такси поверили вообще просто. Ценник 184, да. Они тут за 15.
3: Нет, это Максим с Сашей, они довезут нас за 50 и за 15.
2: Так, отлично. Ну, а если мы с вами идем пешком, то, согласно Яндекс.Картам, мы нашагаем с вами.
3: Сколько?
2: Внимание.
3: Сколько?
2: 1 827 579 шагов. И тут тоже парни в себя поверили, но ближе был Саня. И со счетом 2-1 бензин сегодня остается в Алматушке.
3: Сразу видно, что парни не ходят пешком. Ребята, 10 тысяч шагов это от моей вот этой работы до моего дома.
2: Да нет, даже там, по-моему, это...
3: Ну, я там в магазин будет. Зайду, еще что-то поделаю. Ну, чисто вот топографический кретинизм.
2: Максима рядом жена Даша сидит и по голове ему такая...
3: Ой, мальчики, что шумим?
2: Мы с удовольствием бы послушали Дашу, но что-то пошло не так, да, там какие-то помехи пошли. Да. Даш, ну, в общем, ты Макса-то не убивай за то, что он проиграл. Он очень старался в любом случае. И ты просто ему покажи, сколько это, 10 тысяч шагов по Ушкаменогорску, по набережной его там отправь, пожалуйста.
3: Погуляйте,
2: Да, или, может, пешочком там на речной вокзал. Вот, пусть походит, посчитает.
3: Ну, а Сашу мы поздравляем, целых 20 тысяч.
5: Я говорю, ведущая,
3: которую вы заслужили. 20 литров бензина мы тебе дарим.
2: Ну и за эфиром мы тебе расскажем
5: спасибо,
2: о том, как ты получишь свое топливо. Ребят, хорошего дня, хорошего настроения.
3: А мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Стоп. Шоу «Беш» на радио НС.

0: Разные мысли. Интересно, а если нефть станет бесплатной, насколько у нас подорожает бензин?
1: Жирнома. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Радиосна Жирнома. Ищи Зилю Алта, Алпас

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Не ждали, а это мы снова утреннее шоу «Беш» на радио НС. Лима Бемурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. И еще впереди у нас с вами час. Это значит, что в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал. Проспал его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, друзья, расскажите, как вы называете свою машину.
4: Ну, а еще в этом часе мы вновь попытаемся взломать наш банкомат. Вчера это получилось сделать у нашей радиослушательницы. Ну, а сегодня там в сухом остатке 5000 тенге. И, может быть, кому-то тоже повезет.
3: Да, и не забывайте, друзья, о том, что у нас идет прямая трансляция прямо со студии радио НС. На сайте .kz, правильно?
4: ns.kz.
3: А я что сказала?
4: Просто на сайте .kz.
3: ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Подпишитесь, друзья, нам будет приятно. И мы вас всех там ждем.
4: Да, присоединяйтесь к нам, и мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
3: Доброе утро!
0: «Беш» на Радио НС.

0: 9.07 показывают часы в студии Радио НС. Утреннее шоу «Беш» продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 21 июля, вторник.
1: Итак, овны, порой одна закрытая дверь избавляет от длинной дороги, которая все равно никуда бы не привела. Сегодня это станет особенно очевидно.
0: Тельцы, вещи, сделанные с душой, всегда ощущаются иначе. Сегодня именно качество, а не количество, подарит чувство удовлетворения.
1: Близнецы, разговор не обязан менять жизнь, чтобы остаться в памяти. Иногда хватает только одной точно найденной фразы.
0: Раки, чужая спешка не повод менять собственный ритм. День хорошо чувствует тех, кто не соревнуется с чужими часами.
1: Львы, настоящее уважение редко приходит вместе с шумом. Оно появляется тихо, зато остается надолго.
0: Девы, взгляд свободный от привычных ожиданий, способен заметить возможности там, где раньше виделись только рамки.
1: Весы, некоторые решения становятся красивыми именно потому, что принимаются сердцем, а не желанием все просчитать.
0: Скорпионы, привычка хранить все внутри иногда похожа на тяжелый чемодан. Сегодня особенно легко понять, что часть этого груза уже не ваша.
1: Стрельцы, самые запоминающиеся открытия нередко случаются совсем рядом, там, куда обычно не смотришь дважды.
0: Козероги, настоящий порядок начинается не на рабочем столе, а в мыслях, которым больше не приходится спорить друг с другом.
1: Водолеи, не каждая идея обязана становиться проектом. Некоторые существуют для того, чтобы сделать мир чуть шире.
0: Рыбы, счастливые дни редко предупреждают о своем приходе. Их узнают только вечером, когда вдруг появляется желание улыбнуться без всякой причины.
2: На радио МС.

0: хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар?
2: Не хабар.
3: Ну что, друзья, очередная порция голосовых сообщений от наших радиослушателей. Прямо сейчас мы будем слушать, как же они называют свои машины. Первое голосовое к этому часу подходит.
4: Ассаламу алейкум, шоу-бейкс. Я свою машину называю «Синяя молния».
5: Вау! Это как в фильме «Черная молния», у него «Синяя молния».
3: Угу, очень круто.
5: «Синей лошадью» хорошо сойдется.
3: Да-да-да, можете подружиться. У него бензин еще есть.
5: Да?
3: Нет?
5: А, нет, у Макса нет.
3: А, у Макса нет бензина.
5: В Алмате стали бензин.
3: Давайте идем дальше.
6: Всем здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Доброе утро.
3: Доброе утро.
6: Машину свою называю Гертруда, потому что она у меня немка, и она постоянно трудится.
5: Прикольно. Гертруда.
3: Очень интересно, когда еще немка трудится.
5: А еще человек слегка картавенький. А я так обожаю, когда картавые говорят что-то с буквой «Р». Я всех друзей всегда доколупываю. Скажи «Гидраргер». Я прям кайфую.
3: Пришлите еще голосовым.
5: Да, пришлите мне голосовым, пожалуйста, по-братски.
3: Еще раз, что я могу сказать?
5: «Гидраргерум». Это химический элемент.
3: Все, ждем. Идем дальше.
7: Здравствуйте, у меня Дастер, называют Дуся.
3: Дуся.
5: Прикольно.
3: Я так свою дочку называю. Классно, идем дальше.
8: Здравствуйте, любимая Радио НС, любимая ведущая Лима и Ксения.
3: Доброе утро.
5: Это мы.
8: Я также все слушатели Казахстана. Это Макижан из Алматы.
3: Привет, привет.
8: У меня Житур X70.
3: Так.
8: Я когда показывал его родителям, у меня отец пожилой человек. И говорят, в чем его необычность? Зачем ты предыдущую машину продал и эту купил? Я говорю, ну здесь 7 мест. Jetorn. И отец переспросил, говорит, как называется Jetorn? Я говорю, да, Jetorn.
3: Jetorn.
8: Мы теперь его называем не Житур, а Jetorn.
3: О, прикольно.
5: Как-то с турецким уклоном.
8: Всем хорошего дня, сериальчик.
3: Да.
8: Пока-пока.
3: Очень креативно, молодцы. Идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
9: Доброе утро, Казахстан.
5: Доброе утро,
9: Каскелен. Я не часто меняю машины, честно сказать, за 15 лет вождения у меня было только 3 автомобиля.
3: Нормально.
9: Четвертый был, но он не считается, он был полгода. Первая машина у меня была Гольф, тройка. Она была жужей.
3: Так.
9: Потом у меня было X5 BMW. Он был полгода, у него не было имени, она просто бесила. А потом у меня был Porsche Cayenne. На нем я откатала 10 лет. Porsche Cayenne я называла Шрек. Потому что он был в обвесе, и когда ты смотришь на тень, казалось, что это лицо Шрека.
5: Обалдеть.
9: Я его называла Шрек. Он очень классная машина в плане того, что надежный, комфортный, прекрасный автомобиль. И теперь вот как месяц я владелец Шкоды Кодиака, и пока я не знаю, как ее назвать.
5: Обалдеть.
9: Все-таки я склоняюсь, что это он.
5: После Каена на Кодиака. Что за женщина? Как тебя так жизнь после Икса, потом на Порша и на Кодиака?
3: Я ничего не понимаю, о чем вы, девочки?
5: Она меня поняла. Ага. И не только она.
3: А мы идем дальше.
10: Доброе утро, страна. Доброе утро, девушки наши любимые красавицы.
3: Привет.
5: Доброе утро.
10: У меня черный Равон.
5: Ага.
10: Я свою машину ласково называю «Моя дикая Кассандра».
3: О.
10: Не знаю, откуда это вообще прибилось.
5: Но бразильский
10: самая
5: сериал.
10: Первая песня, которая была услышана в этой машине, я ее покупал салона. И это была песня Мияги «Моя дикая Кассандра».
3: Вау.
10: И все автолюбки, когда видят ее, говорят: «Дикая Кассандра на трассе».
3: Ну, это прям уже отношение.
5: А как она выглядит? Ты фотку-то скинь, потому что, мало ли, мы на Алаколь поедем, там увидим в Талдыке где-нибудь Кассандру. И такие: «О, брат, Кассандра!»
3: Да-да-да-да.
5: Обещаю, я высунусь в окно и так сделаю.
3: Да, мы идем дальше.
11: Доброе утро. Я свою машину называю Итаяк.
3: Итаяк. Итаяк это переводится как развалюха, да. Подождите, я потеряла ваше голосовое сообщение. А, вот, пожалуйста, идем
12: доброе
3: дальше.
12: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан.
5: Доброе утро.
12: Меня зовут Дипал, и сынок назвал эту машину Бамблби.
3: Бамблби?
5: Ну, желтый Дипал, да, он чем-то схож на трансформера, особенно если это какая-нибудь пятерка, там не семерка, то да, прикольно.
3: Я вообще не понимаю, что сегодня происходит в эфире Радио НС. Ладно, идем.
5: Ты названия прикольные запоминай, а я буду по машинам.
13: Радио НС, привет, привет, страна.
5: Доброе утро.
13: Я свою машину называю машина, а жена ее называет тачка.
5: О, хорошо, не телега.
3: Тут я все поняла, все четенько, идем дальше.
14: Добрый день, Казахстан. Добрый
5: привет.
14: День, девочки.
5: Доброе утро.
14: У меня была первая моя машина Сан Йонг, которую я называла Санёкой.
5: Прикольно.
14: Сейчас у меня Hyundai Tucson.
5: Так.
14: Туксончик. мой туксончик. Черного цвета, больше, наверное, мужской такой, поэтому туксончик. А вам я предлагаю называть свою машину просто Ди.
5: Ди.
14: Мне кажется,
5: Ди?
14: Красиво. Ди? Подходит именно для вас.
5: Ди Каприо. Это девочка, да. Вот если Ди Каприо, то можно
3: да,
5: взять.
3: То да, то можно подумать.
5: Но
3: да.
5: Все-таки твой первый лим вариант, он поинтереснее.
3: Пока в топе. Идем дальше.
0: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
0: Я свою машину привезла с другого города. И когда ехала назад с машины своей, был буран сильный.
3: Ой-ой-ой.
0: Прям очень сильный буран, гололед. И по приезду, когда я приехала в свой город, я назвала свою машину Буранбаем.
3: Буранбай, тоже интересное название. Так, идем дальше.
2: Здравствуйте, НС Радио.
5: Доброе утро.
2: Я свою машину называла Апиток.
3: Апиток.
5: Апиток.
3: Прикольно. Хотелось бы посмотреть именно на вашу машину. Почему вы ее так назвали? Да, на Апиток хочу посмотреть. Скиньте фотку.
15: Я свою машину называю Эльза. Немка у меня. Гольф 3, 92-го года.
3: Ты слышишь, да, с каким они...
5: Да,
3: с какой любовью они о своих машинах говорят. Это прям реальные уже отношения. Ну и последнее к этому часу давайте послушаем.
16: Доброе утро, девочки.
3: Привет.
16: У нас в семье две машины, обе Subaru.
3: Ага.
16: Одна, которая постарше Legacy, мы ее называем Леся.
3: Ага.
16: А которая помоложе Outback, мы ее называем Бека.
3: Бека.
16: Поэтому у нас Леся и Бека.
5: Прикольно. Ну а еще тут были жабы, варианты, которые мы не успеваем послушать. Жабы, потом был бронетранспортер. Вот начальник СБ, что ты удалил? А, у него ласточка была, все, я вспомнила. И еще Эля, Элечка были, вот. Все ваши сообщения мы увидели, но физически уже не успеваем, к сожалению, послушать.
3: Всем спасибо за участие в сегодняшнем Нехабаре. Привет и своим машинкам передавайте.
5: И пусть они не ломаются никогда. И приносят вам только радость, счастье и богатство.
3: Да, мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
1: Нехабар.
3: Ну а впереди мы расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 5000 тенге.

0: 9:34 в Казахстане. Друзья, это говорит о том, что впереди игра «Большой куш».
1: И там у нас сегодня, как и всегда, есть денежки.
0: Да.
1: Это 5000 тенге.
0: Поэтому пишите свои заявки, если хотите поиграть в игру и забрать эти денежки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Пеш-шоу» на радио МС.

0: активирован.
1: 5000 тенге. Ровно такая сумма сейчас у нас лежит в банкомате, потому что нас вчера взломали ради вкусняшек. Мы такие, окей, Осень.
2: На благое дело.
1: На благое дело можно, да. Ну, купюра свеженькая. Кому-то сегодня может достаться.
2: У нас Тимур из семьи есть. Тимур, доброе утро.
1: Привет, Тимур.
3: Доброе утро. Тимур, Радио НС, доброе утро, страна.
2: Тимур, скажи, вот зачем тебе пятера? Ну, только честно.
3: Честно?
2: Честно.
3: Я, честно говоря, еще не планировал, куда я ее потрачу. Ага. Но думаю, найдется применение она.
2: Тимур, а у тебя какая BMW?
3: Моя Бэха, пятерка.
2: Пятерка.
3: Масло это жрет? Это Е39 кузов.
2: Масло жрет?
3: А, как говорите?
2: Масло, говорю, жрет.
1: Ты в игре, Тимур.
3: А, нет, нет,
1: ты,
3: нет.
1: Ты уже в игре.
2: А антифриз жрет?
3: Это тенденция такая сложилась, что Бэха любит масло. Нет, если своевременно ухаживать за автомобилем.
2: Господи, неужели адекватный владелец BMW? Молодец. Я как обладатель трех BMW в прошлом. Я знаю, что да, хороший уход поможет. Я просто пыталась понять, ну вот реально, что ты будешь делать с пятеркой. Ну, типа, может, антифриз пойдешь, возьмешь, или там, я не знаю, ну вот маслечко добавишь. Ну ладно, крайняк ласточку.
1: Вообще ничего, да, что я тут сижу, вообще не вмешиваюсь в ваш разговор, ничего не понимаю. Может, поиграем?
2: Я настрой на игру просто создавала, понимаешь? Все, вот теперь у человека улыбка, он
1: чтобы раскрутить,
2: играть.
1: Чтобы он куда-то потратил эти 5000. Да. Ну смотри, Тимур, если ты готов, то мы тоже готовы. Мы тебе зададим 3 вопроса, 3 варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача ответить на все вопросы правильно. И тогда ты заработаешь пятеру и потратишь их на свою бэху.
2: Ласточку. Бэху. Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Смотри, Тимур, сегодня в США день турнира по перетягиванию каната. Но мы поговорим об организации, которая проводит чемпионаты мира по перетягиванию каната. Скажи, пожалуйста, как она называется? Варианты ответов. FIAS, TWIF или FITEC. Как ты думаешь?
3: Так. Как еще раз варианты можно услышать?
2: FIAS, TWIF или FITEC.
1: 3, 2, 1, твой ответ.
3: Так. Нам ну, давайте попробуем третий вариант.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата. Тимур, скажи, пожалуйста, а в какой стране находится штаб-квартира Международной Федерации перетягивания каната? Вариант ответов: первое – Англия, второе – Нидерланды и третье – Швейцария. Тимур, постарайся быстрее
3: ладно,
1: отвечать.
3: Ладно,
1: вопрос. 3, 2, 1.
3: Угу.
1: Англия, ну, Нидерланды, Швейцария. Номер, цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
3: Нидерланды.
2: В международных... Ой-ой-ой, мой компьютер. В международных соревнованиях судья подает последовательность команд, а непосредственно начинать тянуть можно только после одной команды. Скажи, пожалуйста, как она звучит? Варианты ответов. Pull, go или ready? Как ты думаешь?
3: Да, наверное.
2: Go. Цифра номер 2 принята. И код с Тимуром из семьи сегодня получился 3-2-2.
1: В нашем банкомате 5000 тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж пошло не так? Ах, это все потому, что ему на бэху денег не надо было, понимаешь? Вселенная такая, ну у него же нормально с бэху, зачем ему денежки, пусть проиграет. Ну, давайте разберемся все-таки, почему проиграл. В первом вопросе, ну, мы ответили неправильно. Чемпионаты мира по перетягиванию каната проводит Международная федерация перетягивания каната Tug of War International Federation или TWIF. Она была основана в 1960 году и объединяет десятки национальных федераций по всему миру.
1: Вау, ничего себе, как все серьезно. Но во втором вопросе мы пытались узнать, где же находится штаб. штаб-квартира Международной Федерации перетягивания каната, ты ответил правильно, да, в Нидерландах. Именно там находится вот это вот ТВИФ.
2: Ну, а в третьем вопросе ответил тоже, к сожалению, неправильно. Непосредственным сигналом к началу схватки в перетягивании каната на английском языке является команда «пул», которая часто сопровождается резким взмахом руки судьи вниз или звуком свистка.
1: Но мы тебе все равно аплодируем, ты молодец. Постарался.
3: Ага, спасибо.
1: Ты очень хорошо заботишься о своей машине.
3: Спасибо.
2: Молодец. И теперь у тебя еще есть большая и важная миссия. Тебе нужно передать привет всему городу семей от нас, Лимы Бимурзиной, и от всего коллектива Радио НС.
1: Договорились? Не подведешь нас?
3: Да, конечно.
1: Все, супер.
3: Нет, конечно. Передаю огонь. Передаю. Пользуясь моментом, хочу передать огромный привет городу семей. Всей группе BMW Клуб города семей. Так. Ну, всем хорошего настроения, здоровья.
1: Отлично,
3: и добра.
1: Красавчик. Спасибо большое, супер. Тимур. Хорошего дня тебе тоже желаем. Ну и своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже к следующей игре в нашем банкомате целых 10 000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: много подарков, призов, всего интересного у нас было. Да, банкомат не взломали, но ничего.
1: Да, так хотелось реально все подарки отдать, чтобы, знаете, вот с легкой вот этой вот душой уйти с работы, с чувством выполненного долга. Но ничего страшного, зато следующую игру кому-то больше повезет на 10 тысяч тенге, да?
0: Ну, а тем более, что своего настроения мы раздарили максимально много, и все это для вас. Потому что сегодня, как и всегда, для вас старались Лима Бимурзина.
1: Ксения Панченко. Мы вас любим.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: NS Radiosa, Kazakhstan deja salgan. NS.
1: I didn't do well.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня...

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Kaitaşan Şıkkı kalıp durada. Müzik pahalıdan iyi.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Австралиялық гүлдердің 80% осы континенттен басқа жердің ешбір нүктесінде кездеспейді.
0: Жарнама.
2: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Справедливость – это когда всем достается поровну, а тебе чуть больше.
1: Жирнома. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС радиосна Жирнома. Ощезил Алта,

0: через пару минут я буду озвучивать именно ваше приветствие. Ну и пожелаю вам хорошего дня.
1: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, друзья мои, давайте посмотрим на ваши первые сообщения, которые уже прилетели к нам в программу. Добрый день всему вашему коллективу. Здоровья крепкого. Спасибо большое за теплые пожелания, но, к сожалению, подписи вашей не вижу. Просто пожелаю вам хорошего дня. Здравствуйте, Радио Ныс. Передайте Володе салам алейкум от Аяна. У нас все хорошо. Лето пролетает. Жду тебя, брат. Обнял, поднял, поставил. Написали вы. Замечательно. Здравствуйте, Радио Ныс. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, если ты меня слышишь, у меня есть хорошие новости. С Туксом и Элантрой решилось все хорошо. Теперь ждем. Я тебя люблю сильно. Скучаю. Завтра уезжаю с утра в 10:45. У меня поезд. Скоро увидимся на КП. Береги себя. Я надеюсь, ты получил вчера и сегодня. Завтра Бекона день рождения, но я не успею. В общем, на следующий день буду отмечать. Люблю тебя, твоя Гуля подписалась под этим сообщением. Дальше идем. Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынуля, где бы ты ни был, моя любовь всегда оберегает тебя мысленно. Крепко-крепко обнимаю твое сердце. От мамы Олеси пришло сообщение. Дальше погнали. Здравствуйте, любимое радио. Пожалуйста, передайте привет

0: моим любимым сестрам Сулейменовой Гульшат из Астаны и Ахметовой Гульшаян из Щучинска. Крепко их обнимаю, пусть у них все будет хорошо. Махабат из Щучинска. Любимому радио отличного настроения и продуктивного дня. Классно, что есть радио, куда можно просто писать, передавать привет. А это действительно здорово, потому что мы тоже, в свою очередь, пожелаем вам хорошего дня. Добрый день, Радио НС, добрый день, страна, всем удачного дня и отличного настроения на весь день. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Бежнар Ирину Владимировну. Ирина, поздравляю тебя с днем твоего рождения, пускай на твоем жизненном пути будет много света, приятных встреч, добрых людей, верных друзей. Улыбайся и радуйся жизни, верь в себя и стремись только вперед. Удачи тебе во всем и везде, с уважением, крестный. Заранее благодарю, написали вы.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Так, друзья, мы продолжаем программу «Лайфчат» и озвучивать ваши приветствия. Здравствуйте, НС Радио, любимый мой Биг Балат, передаю тебе самый теплый и нежный привет. У нас все по-прежнему, ничего нового нет, мы с миром, очень тебя любим, твоя Осель подписалась под сообщением. Добрый день, Радио НС, передайте, пожалуйста, привет моему любимому и самому лучшему мужу в мире, Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Сегодня с сыном прошли комиссию, очень сильно по тебе соскучились, поскорее бы наступило завтра. Крепко целую и безумно люблю. Спасибо, написали вы, передали. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать тебе привет папе Толику. Папочка, я услышал тебя, я тоже тебя сильно люблю, скучаю. Ева из Челябинска. Здравствуйте, Радио НС. Передаем огромный привет и всю свою любовь нашему любимому внуку Даштамирову Роману. Желаем отличного дня, прекрасного настроения, а также знай, что мы тебя любим, скучаем. С нетерпением ждем твоего возвращения домой. С уважением, бабушка и дедушка. Заранее большое спасибо, написали вы. Так, дальше погнали. Здравствуйте, добрый день, любимое радио. Хочу передать привет любимому мужу Сереге в Караганду. Вместе мы сможем преодолеть все, даже километры между нами. Ты в моих мыслях утром, днем и перед сном. Пусть моя любовь бережет тебя, как теплый плед. Скоро мы снова будем вместе. Мое сердце всегда там, где ты. И очень скучаю по тебе, твоя супруга Света. Подписалась под этим сообщением. Светлана, передали. Это же она из Костанайской области. Хочу поздравить свою подругу Гульмиру с 36-летием совместной жизни. Дорогая, я тебя люблю. Пусть впереди нас ждут еще долгие годы. Счастья, благополучия, гармонии и семейного тепла. Жанат, конечно же, вам пожелаем всего самого наилучшего. Счастья, здоровья и успехов. Добрый день, Радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Не получилось сегодня приехать. Гуляем с Лерой на улице. Ждем приезда твоей тещи. Все передают привет. Увидимся в четверг. Любим, скучаем и обнимаем, написали вы. Для тех, кто, друзья, желает к нашей компании прямо сейчас присоединиться, прозвучит и наш номер WhatsApp. Дерзайте.
0: НС. Номер WhatsApp. 8 770.

0: Фрича. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Так, мы продолжаем передавать в 15.25 ваши приветы. Добрый день, передайте привет моему сыну Мише. Приеду в гости в среду, написали вы, это Ирина. Добрый день, передайте привет моему брату Мише туда же, от Козявки. Мы тут сидим, разговариваем обо всем и передаем тебе привет от тетушки Светы, от Саньки и мамочки. Любим тебя, любимка наш, целуем и обнимаем. Так, добрый день, Радио Нест, нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроение. Мы тебя любим, крепко обнимаем и целуем. Береги себя с любовью, жена и дочь Златана. Замечательно. Здравствуйте, любимая радиостанция. Передайте, пожалуйста, пламенный привет моему замечательному другу, у которого сегодня день рождения. Его зовут Бигбалат. И пожелайте ему много счастья. Ему исполнилось 34 года. Прекрасный возраст, когда все у тебя впереди. И ты на правильном пути к своей мечте и к своей цели. Твои друзья подписались под этим сообщением. Бигбалату мы передаем пламенный привет. Ну и, конечно же, тоже пожелаем всего самого-самого наилучшего. Здравствуйте, любимая радиостанция. Мы сидим сейчас в офисе, слушаем вашу радиостанцию. Наконец-то жара немного спала, и мы начали дышать немного свободнее. Привет моим коллегам, которые сейчас усердно трудятся. А у меня появился небольшой перерыв, и я решил написать вам. Это Вадим из города Алматы. Ну а привет хочу передать своим прекрасным коллегам Зуле, ну и также очаровательной Кристине. Девочки, вам хорошего дня, ну и побольше классных клиентов. Ну что ж, отлично. Мы тоже пожелаем вам супер классного вторника. Ну и давайте сейчас, друзья, уже будем прерываться на музыкальную паузу. Затем буду озвучивать ваши приветы и пожелания. Писать нужно на 775-1060-011 из любой точки нашей большой страны.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Лайфчат.
1: Давайте, друзья, мы будем продолжать программу «Лайфчат». 15 часов и 37 минут. Ваши приветствия прилетают к нам в режиме реального времени. Сюда, на наш номер WhatsApp 775-1060-011. Давайте посмотрим, что же у нас имеется прямо сейчас. И с большим удовольствием почитаем. Так, привет. Передайте привет моей жене Стрижко Мария. Она самая лучшая от Альтаира. Ну и, если можно, поставьте хорошую песню. Хорошая песня обязательно в нашем эфире прозвучит. Так, папочка Галиев Анатолий Родионович, мы тебя любим, ждем и скучаем. Бикнур Ербалат из города Актау написали это сообщение. Здравствуйте, любимая радиостанция. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою лучшую подружку, которую зовут... Как зовут? Дана, вот, Дана, нашел. Она из города Астана, и сегодня у нее день рождения. Дана, я тебя обнимаю, хоть и нахожусь сейчас далеко от тебя, в другом городе. Пусть у тебя все будет самым наилучшим образом. Отпразднуй с большим удовольствием свой праздник и, конечно же, будь всегда счастлива. Это сообщение пришло от девушки по имени Аяжан. Аяжан, передали. Так, добрый день, любимая радиостанция НС, передайте моему любимому супругу Али. Жаным, как ты? У нас все хорошо. Письмо забрала. Люблю тебя очень, друг, сегодня к тебе едет на прием к врачу. Записано на 27 число. Раньше никак. Береги себя и не болей. Люблю тебя очень сильно и крепко обнимаю тебя. Твоя девочка Аира подписалась под этим сообщением. Ну и в 15:39, друзья мои, я спешу вам напомнить, что впереди у нас будет уже финальная часть ваших приветствий и пожеланий. Поэтому успейте написать свое. На все про все буквально 5-6 минут. А писать нужно из любой точки нашей страны. Все, кстати, принимаю абсолютно за даром на WhatsApp 775-1060-011. Поэтому дерзайте.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну что, друзья, давайте будем подводить итоги программы «Лайв-чат». Ваши заключительные приветы сейчас прозвучат. Туркестанская область, Айрамский район, село Карамурт. Привет всему Казахстану. Здравствуйте, Радио НС. Хочу поздравить свою маму Дадаметову Арамжан. Ей исполнилось сегодня 72 года. Хочу пожелать ей счастья, здоровья и долгих лет жизни. К сожалению, не вижу вашей подписи, но мы в любом случае с большим удовольствием поздравили. Добрый день, я люблю свою супругу и хочу, чтобы вы поставили хорошую песню. А как супругу зовут? Руслан, потому что мы, к сожалению, не увидели. Да, но так или иначе. Добрый день, передайте, пожалуйста, супруге Дане большой привет, скучаю и люблю от Ернара. С работы пишу из города Караган. Ернар, молодцы, абсолютно правильно делаете, что успеваете еще и подбодрить в течение рабочего дня. Здравствуйте, Радио НС, здравствуйте, страна, передайте привет в город семей Сакену, Нуржану, уже не сейчас, они у нас проводят отопление, спасибо большое, Алма, это пишет Алма, здорово. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моему папе Жене и маме Олесе и скажите, что я их люблю, это Ксюша. Ксюша, сделали. Здравствуйте, любимая Радио НС. Самому любимому коту не устану говорить, как сильно я его люблю. От родни привет, у нас все хорошо. Кого ждешь, пока не смогут приехать. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя, написали вы. Ну вот, пожалуй, друзья мои, это все сообщения, которые прилетели к этой минутке. Я, Александр Шмгалев, с вами ни в коем случае не прощаюсь. До конца этого часа еще послушаем пару-тройку классных песен, но встречаемся с вами уже в новом музыкальном.
0: Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних

Ну, а я бы, друзья мои, знаете что, в 16 часов и 2 минуты все-таки свой взгляд настроил в сторону чего-то нового, чего-то интересного, а не про вспоминания о прошлом. Потому что дальше ведь будет лучше. Не зря же говорят, что все, что не делается, все делается исключительно к лучшему. Поэтому уже прямо сейчас, когда нам с вами еще предстоит усердно потрудиться почти пару часов, делать будем это, во-первых, под отличную музыку, во-вторых, хочу пожелать вам, друзья мои, чтобы действительно сегодня за вами...

0: Автопровод.
1: О дорожной ситуации на 16 часов 16 минут. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем 4 балла. Местами имеются затруднения. Если двигаетесь по проспекту Рембека на запад, от проспекта Сакина Сейфуллина до улицы Казакова, здесь 25 минут, приготовьте. Чуть более 10 минут потребуется на проспекте Достык в южном направлении, от улицы Жолдасбекова до улицы Хаджимукана. Магистрали с самым плотным потоком движения — это проспект Назарбаева. Ну а что касательно самых разгруженных, то это сейчас восточная объездная в обе стороны. В Астане 3 балла, местами имеются затруднения. Сейчас 10 минут потребуется на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Столько же постоите на улице Малахова от улицы Рахымжана Дуйсенбаева до улицы Сусамыр. На улице Арай от переулка Нура до улицы Сарайшик также 10 минут. Радио НС желает вам доброго пути.
0: Мимо пробок.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жер бетінде құлпынайдың 300-ден астам түрі бар.
0: Жарнама.
2: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама.

Лето у нас, кстати, в самом разгаре. Ну да, друзья, посмотрите на календарь, насколько быстро все-таки летит время. Уже 21 июля. Прямо сейчас в эти минуты готов поделиться с вами о том, что синоптики обещают на завтра, 22 июля, это будет среда. Но для начала скажу, что алматинцы сегодня были безумно рады дождю, который немного охладил город. Завтра тенденция продолжится. В Алматы будет плюс 24 осадки в виде дождя. Столичным жителям также нужно будет готовиться к дождю и пасмурной погоде. Ну а температура воздуха составит завтра плюс 21 градус.

Так, ну что, друзья, давайте к завершению этого часа немного новостей из мира музыки. Музыки, которая непосредственно касается нас с вами. Продажи билетов на концерт американского рэпера Кэнни Уэста в Алма-Аты перенесли на сутки после заявления футбольного клуба «Кайрат». Однако дата самого выступления осталась без изменений – 14 августа. Об этом говорится в заявлении организаторов шоу. Организаторы утверждают, что, несмотря на некоторые разногласия, мероприятие состоится 14 августа на центральном стадионе в Алма-Ате.

Прямо сейчас, 17:03, мы делаем распаковку очередного музыкального часа здесь, на волне любимой радиостанции. Ну и, конечно, друзья, самый продуктивный день недели. Да-да, именно вторник. Он в разгаре, а вот рабочий день подходит к завершению для тех, кто точно работает по графику. В эти минуты пожелаю вам хорошего настроения. Оставайтесь вместе с нами. Зовут меня Александр Шмыгалев. Лично я компанию вам здесь оставлю до 6 часов вечера. Вам пламенный привет.

пока мы с вами в 17 часов 15 минут наслаждались треком «Зеленоглазое такси», я узнал вот о чем. В Англии выпустили корм для людей. Да-да, друзья, вы не ослышались. И британцам, как ни странно, он понравился. Корм – это порошок, который можно просто развести с водой и готово. Состав полностью растительный. Горох, рис, лен, овес без глютена. 26 различных витаминов, минералов. Каждая порция содержит 40 грамм белка. Народу нравится, что это вкусно и удобно. Спортсмены тоже покупают много белка и энергии. До нас же пока технологии эти не добрались. Впрочем, утверждать не буду.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

0: вот в нашем случае услышит вся страна. Ну, по крайней мере, все те, кто сейчас настроен на волну любимой радиостанции. Услышит множество любимых песен в последние 30 рабочих минут. Что же это будет, давайте узнаем прямо сейчас. Валерий Меладзе гордо споет «Салют, Вера». Эмин, в свою очередь, скажет «МММ».
1: Тебя невыносимо мало, мимо, мимо, мимо, ты уходила так красиво.
0: Из любимых песен послушаем группу «Непара», «Плачь и смотри».
2: Со стороны, счастье босиком по ковру перед сном.
0: А еще «Сотр один», «Мелодрама». И даже это еще не полный список всех любимых песен. Не переключайтесь.
3: МС.

Действительно, друзья, зачем пытаться повторить, нужно делать сразу намного лучше. И я, например, абсолютно уверен, что все у вас получится. Было бы желание. В 17:46 я пожелаю всем отличного вечера, кто настроил свои приемники на волну любимой радиостанции. Зовут меня Александр Шмыгалев, и сейчас музыкальную эстафету я уже передаю своим коллегам. Всем, кто сейчас в дороге, я пожелаю хорошего настроения. Ну и не теряйте нас, завтра с самого утра и до 17:00 будет техническая остановка. А значит, уже после мы зазвучим для вас еще лучше. На сегодня вам приятного вечера и, конечно, такой же дороги домой.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. И

Așa, și Calopturada. Muzică până la randii.

Экспресс прошлое. Без Билли Геннадьев. Эй, ла-ла-лей, где вопросы, где ответы?

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,